0: Ты кращешь на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.